бочі, то не ж ті, що нам поможе другой. Себе ми свободу та будем впаю своєю робочою рукою. Марш левой два, три, марш левой два, три, стан вроди, товариш, к нам. Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Трум, линкс, свой, драй, трум, линкс, свой, драй, вот ein Platz genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.